0: Jak duchtary ci kady?
1: Iri w tym goły dusza. Iri co kady?
0: Emel, kajdan ola.
1: O, manum na menu.
0: Ech, tkoor do chamasa.
2: Ah. Zurück zu euren Positionen.
3: Ну что, тебя как?
4: Тебя как замочили?
3: Меня выстрелили в грудь.
4: В грудь, а мне прям в сердце попали. Сердце на две части порвало.
3: Сердце на две части, да?